слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 2018 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Crazy в душе. Хорошо. Там, где есть радиодача.

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус Нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле алая роса.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишни и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон, защити свой сад.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
6: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
7: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
8: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
9: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
12: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
13: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
14: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
15: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
16: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «2023» и узнавайте подробности. «2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «2023». «2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Надежда Анатольевна. Живу в городе Чайковский. Передаю привет своему мужу Сергею Шамилевичу, своим родственникам многочисленным, в городе Соликамск, детям, друзьям, город Пермь, Болезино, в городе Чайковском, друзьям и родственникам многочисленным, и послушать хорошую песню Анатолия Цоя. Спасибо.

0: кота.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами радио.

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар. Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
6: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина, я из Москвы. Хочу передать привет своему старшему брату Вячеславу. Надеюсь, Слав, что мы скоро с тобой увидимся. Моему дяде Игорю, двоюродному брату Андрею, пожелать им всего-всего хорошего, всю страну с майскими праздниками. Желаю всем здоровья, солнечного настроения. И хочу заказать песню «Девочка идет, мальчик не идет».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Восемь часов утра. И с вами на радио «Дача» Сергей Трофимов.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Артик и Асти, Артем Качер, друзья. Вот такой вот звездный дуэт на радио «Дача» прямо сейчас. Искренне уверен, у оптимистичных людей грустных танцев не бывает. Если мы танцуем, значит музыка нравится и настроение тоже хорошее. Да, мужская логика железная, понимаю, зато никакой двусмысленности. Поэтому мы, мужчины, способны сойти с ума от суждения вроде «а может нет», «а может да», «а может это все слова», а если еще и продолжить «а может я», «а может Ю, а может я тебя люблю», то мужчина точно запутается и ничего не поймет. Желаю всем понимания друг друга с полуслова. Зовут меня Иван Никитин. Всем говорю доброе утро выходного дня. С этого момента и до 16 часов буду у микрофона. Послушаем лучшую музыку радио «Дача» для вашего сумасшедше приятного отдыха. Друзья, дальше, через мгновение буквально, хит Николая Баскова. Еще узнаем гороскоп на день. Ну и всем еще раз привет!

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 10 мая, воскресенье. Звезды советуют не перегружать этот день планами. Овны, львы и водолеи могут проснуться с ощущением, что хочется все изменить прямо сейчас, но спешить не стоит. Иногда лучшие решения приходят именно в спокойном состоянии. Тельцы, девы и рыбы почувствуют потребность в стабильности и привычном ритме. День подойдет для домашних дел, заботы о себе и восстановления сил. Близнецы, весы и стрельцы будут особенно открыты к общению. Возможно, неожиданные встречи, приятные разговоры и новости, которые поднимут настроение. Раки, скорпионы и козероги смогут трезво взглянуть на события последних дней. Это хороший момент, чтобы подвести итоги и понять, чего хочется дальше.
1: Гороскоп на радио «Дача».

Это и Татьяна Буланова. Шикарный дуэт на радио «Дача». Всегда рады новинкам в эфире самого душевного радио. С хитом этого года отправляемся на Матисов остров на реке Неве в Санкт-Петербурге. Но остается загадкой, почему герои истории хотят попасть именно туда и почему они его называют «Островом первых». Кстати, остров действительно существует. Рядом с ним реки Мойка и Пряжка. Но мало кто о нем знает, кроме местных жителей. И катаясь на речных трамвайчиках в отпуске, возможно, мы проезжали возле него, сами того не замечая. Уверен, у каждой пары есть свое укромное место и есть что вспомнить. Поразмышляем об этом совсем скоро под хит Мурада Байкаева и далее послушаем группу «Цветы».

0: все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски.

0: Перова на радио «Дача» и вновь весенний хит, который как хорошая майская погода радует нас атмосферой тепла. Так и договоримся, друзья. Печали оставим прошлому сезону, а впереди нас ждет еще более желанное лето. Для кого-то это лучшее время дачного сезона, для кого-то пляжный отдых, а для кого-то повод быть каждый день в отличном настроении весь сезон. Какой бы вариант мы ни выбрали, предлагаю наслаждаться жизнью сегодня и всегда. А погоде оставить роль приятного дополнения. Без завышенных ожиданий нас с вами ничто и никто разочаровать уже не сможет. И, по-моему, это и называется «Дорога к счастью». В общем, с гармонией в душе возвращаемся к музыке «Радио Дача». Впереди хит Нюши и Чинконга. Далее узнаем, кому же передали музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. «Гринлайф». Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: От вредителей Алатар – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
12: Радиодача представляет...
13: Как пишете, челоснешки!
12: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я звоню из Республики Татарстан, город Ишимбай. Хотела передать большой привет своему мужу, который сейчас в дороге за рулем. Поставьте, пожалуйста, к нему песню Михаила Боярского. Спасибо за день, спасибо за ночь.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: Часов утра. Вместе с вами Таисия Повалий.

подождем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

нас рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Владимир Пресняков максимально позитивно раскрашивает наш день на радио «Дача». Если не дождь, то это уже нормально, на мой взгляд. Скажет еще кто-то, но нет. Я предлагаю, знаете, что еще? Дайте нам все краски весны и лета, тем более, что жара уже не за горами. Вот тогда все будет более чем нормально и у хулигана, и у непослушной девчонки. Настроение всегда будет на высоте, а значит, папу с мамой слушаться будут точно. Впрочем, в непослушании тоже есть свои положительные моменты. Не зря же говорят, с хорошими скучно. А мы с вами знаем, что в каждой шутке есть доля правды. В общем, с любовью к детям переходим к следующему хиту «Радио Дача». Через мгновение песня Юлии Михальчик, а далее послушаем группу, любимую всеми, «Иванушки Интернешнл».

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 10 мая, Международный день матери. Во второе воскресенье мая мы чествуем наших мам за труд, терпение и безграничную любовь. В этот день миллионы людей во всем мире поздравляют своих мам, дарят цветы, открытки, устраивают семейные обеды, звонят по телефону или отправляют теплые слова в сообщении. Пусть этот день станет для вашей мамы особенным.
0: На радио «Дача».

Алекс Лим на радио «Дача». Волшебное слово «щедрость». Как сладко оно звучит для милых дам. Можно дарить букеты или даже целые васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Да что там, кто-то готов подарить целый мир. В общем, делайте друг другу подарки. Чем масштабнее, тем лучше. А вот подарок от радио «Дача» сегодня уже в следующем часе. Кто не смог послушать новый выпуск программы «Назад в будущее», группа «Добро» вновь у нас в гостях. Слушатели радиодачи за неделю до официальной премьеры смогут насладиться отрывком нового хита «Море зовет». Кроме летней новинки, обсудим с ними, почему зимой так легко пишутся летние хиты, какие сюрпризы два брата организовывают для фанатов, в каких городах можно наблюдать граффити, посвященное группе. Ну что ж, друзья, очень много всего интересного нас ждет совсем скоро. Ну а через мгновение послушаем Аллу Рид и Эдуарда Хиль.

0: каталог на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: тестостерон на радио «Дача». Чем бы мы ни занимались, лишь бы ваша вторая половинка не плакала. Ну, правда же, по-моему, слезы любимого человека – это настолько трогательный момент, что пропустить его невозможно, как бы сильно мы не были заняты. Другое дело – слезы счастья у романтичных и тонких натур, они тоже близко. Вот только мужчины никогда в этом не признаются. Не положено, знаете ли. Зато положено слушать хорошую музыку «Радио «Дача». Причем людям всех возрастов и абсолютно без ограничений. Чем мы и займемся совсем скоро, буквально через короткую паузу, послушаем хит Юлианы Карауловой и узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио «Дача».
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
13: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
16: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
17: Что?
16: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
17: Что-что?
16: Какие там артисты будут?
17: Серьезно?
16: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
18: 26 сентября 2026 года.
19: Москва. Лайф-арена.
18: Большой фестиваль.
19: Удачные песни.
18: Михаил Шуфутинский.
19: Шаман.
18: Группа «Комбинация».
19: Сергей Лазарев.
18: Андрей Державин.
19: Группа «Винтаж».
18: Ольга Зарубина.
19: Григорий Лепс.
18: И многие другие звезды «Радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр из города Брянска. Хочу передать свои приветы всем, кто меня знает, всем, кто узнал, а также на Почту России, всем водителям. Желаю хорошего весеннего настроения. Спасибо, радио «Дача». И прошу поставить любую песню Татьяны Куртуковой.
1: Алло, алло, алло.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Тема недели.
6: Добрый день, с вами Юлия Насонова, и эта программа «Тема недели» посвящена Дню Великой Победы. Воспоминания ветеранов – это бесценный источник живых историй о мужестве, страданиях и надежде. Так Иван Петрович Лыткин в эфире РЕН-ТВ рассказывал, как ночью в землянке их отряд готовился к рейду утром 9 мая. Вдруг раздался шум, крики и стрельба. Солдаты выскочили с автоматами и гранатами, думая, что их окружили. Но оказалось, что это были крики «Победа! Все, война закончилась». Своя история и у артиллериста, участника битвы под Сталинградом Петра Ивановича Соколова. Ее озвучит мой коллега Сергей Черноусов.
7: Помню, в январе 43-го, когда уже кольцо сжималось, мы заняли дом на окраине. Там, в подвале, нашли трех детей. Двух девочек и мальчика лет 7. Они жили там неделю, питались чем попало. Мы отдали им свой сухпаёк, а командир приказал отправить их в тыл с первым же обозом. Один из ребят, тот самый мальчишка, протянул мне самодельную открытку. Нарисовал танк и написал «Спасибо, дядя». Я эту открытку до сих пор храню.
6: Невыносимо было и в тылу. Ольга Треймут в интервью газете «Нижегородская правда» рассказывала, что в годы войны работала на заводе. Люди, изнеможенные от бессонной смены, спали стоя, прислонившись к косяку или стене. Уставали ноги, немели руки. Перед глазами вертящаяся фреза. А в голове крутится название супа, которым накормят в столовой. Шулюм. Без мяса, с крапивой и зелеными помидорами. Еще одну историю труженицы тыла Анны Сергеевны озвучит моя коллега Мария Федорова.
8: Мы работали на заводе по 16 часов. Помню, как в цехе висел огромный плакат. Все для фронта, все для победы. Однажды девочка лет 12 принесла нам букет одуванчиков. Сказала, что собрала их за забором завода. Мы расплакались. Это была такая маленькая, но важная поддержка.
6: При общем знакомстве с историей Великой Отечественной войны вне поля зрения остаются некоторые малоизвестные факты. К примеру, в первые месяцы войны Кремль исчез с лица Москвы. Звезды на башнях и кресты на соборах зачехлили, купола соборов покрасили в серый цвет. Это было сделано, чтобы немецкие летчики не могли обнаружить его с воздуха. Также, чтобы запутать вражескую разведку, в СССР создавали ложные аэродромы с деревянными макетами самолетов. На фронте широко использовались собаки-саперы. Одна из самых известных – овчарка Джуль Барс. Пес стал единственной собакой, удостоенной боевой награды, медали за боевые заслуги. Он нашел почти 7500 мин и 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве Джуль Барс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести его по Красной площади на своей шинели. С каждым годом все меньше остается среди нас тех, кто видел Великую Отечественную войну своими глазами. Но их подвиг, их стойкость, их вера в победу остаются с нами навсегда. Сегодня мы вспоминаем солдат, не дрогнувших под огнем, медсестер, спасавших под пулями, тружеников тыла, ковавших победу за станком. Мы в неоплатном долгу перед ними. И единственный способ отдать этот долг – помнить, чтить и передавать память о них следующим поколениям. С Днем Великой Победы!
4: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску!
9: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
4: Пристегните ремни. Это
9: звездное шоу
4: «Назад в будущее»
9: на радио «Дача».
5: Любой человек с теплом вспоминает то время, когда у него был стабильный и пассивный доход, ему не надо было работать, когда он не всегда правильно, но всегда регулярно и обильно питался, много времени проводил на свежем воздухе. Время это называется юность, и, увы, она скоротечна, как и звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Здравствуйте всем, говорим мы, его ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
8: И наши сегодняшние гости с детства увлекались музыкой, имеют образование музыкальное, написали много песен другим артистам, в том числе и зарубежным, и уверены, что добиться популярности можно исключительно талантом, не прибегая к помощи продюсеров.
5: Сегодня в нашей звездной машине времени душевная, гитарно-хип-хоповая и очень искренняя во всем группа «Добро» и

0: приветствуем вас,
1: привет.
0: Звезды машины.
1: Как
0: времени.
1: Классно у вас оказаться.
2: Сразу из представления и с этой вот нарезки песен я прям, знаешь, это
1: прокачался,
2: да, думаю, ух, от создателей.
0: Долго выбирали, но вот выбрали вот три. Вот, хотя
1: хороший,
0: вот,
1: на самом деле, самую мякотку.
2: Хороший выбор.
0: Песня «Ты знаешь, мама», у нее тренд есть такой в интернете.
1: Да.
0: Гуляет. Под подросших детишек берут на руки, там говорят, это моя бирочка, там килограмм.
2: Да,
0: приписывают.
2: Сначала они, мы видели много этих видео, где вначале показывают, что моя бирочка, там, рост 80 сантиметров, вес 3,5 килограмма, и вдруг в кадр заходит.
3: 42 годика.
2: Да, там, мужчина уже, мужчина, взрослый парень, берет маму на руки, очень трогательные видео, спасибо всем, кто их снимает. Наверное, даже добавляет в нашу песню душевности и любви.
0: А по поводу трендов современных, сейчас есть такая штука нейросеть, песни сочиняют, целые тексты сочиняют с помощью нейросети. Мы тоже решили попросить, так скажем, о помощи. Одну из ваших песен, из ваших хитов с помощью нейросети переделали. И ваша задача —
1: интересно —
0: угадать, что это за песня.
3: Стиль совершенно иной, но музыка та же. Слов нет.
0: Слов нет. Готовы?
1: Конечно.

0: Get Lucky, да?
1: Возможно.
2: Как сказали бы спортивные комментаторы, группа Добро 1, нейросеть 0. Убедительная победа на первых же секундах.
3: Да.
1: А вообще, как считаете, ну, нейросеть, она победит человека когда-нибудь или нет ни в коем случае?
0: Не, никогда. Вообще невозможно. Потому что у нейросети нету чего-то, что можно прям... Вот знаете, характерно для определенного человека. Вот у нас часто спрашивают музыканты, как вам пришло в голову соединить не просто гитару, а вот такую дворовую, прям как будто бы из общежития.
2: Таким простеньким боем.
0: Да, с танцевальной современной музыкой. Потому что танцевальная современная музыка всегда использует гитару. Но вот такую с шероховатостями, я говорю, не знаю, просто мы, вот мы такие и решили. А нейросеть, она использует готовые уже решения и комбинирует. А мы сейчас еще вот такие находим себе креатив, создавать что-то невообразимое, и нейросеть будет на этом только учиться, то есть она всегда будет номер два.
1: Будем слушать ваш
2: оригинал.
1: Хит-оригинал на часах 00 на радио «Дача».

0: Радиоудача!
1: Если в одном из их хитов заменить часы на табло, получится отличный гимн для футбольного или хоккейного матча. На табло 0-0, вперед, Спартак, сегодня лишь твой день. Группа «Добро» в звездном шоу в эфире «Радио Дача». Кратко расскажу о том, что будет происходить. У вас один из главных хитов – это «Юность». Мы сегодня тоже будем путешествовать между временными эпохами. Будет прыжок в прошлое, будет вопрос о будущем, случайном времени. Будет «Звездный блиц» и об актуальном тоже поговорим. Еще есть финальный босс, но об этом чуть позже. А пока...
2: Отправляемся!
3: В недавнее прошлое отправимся. В прошлом году как раз-таки вы в рамках тура организовали такое крутое автобусное путешествие. Из одного города с точки А в точку Б, с одного концерта вашего на другой концерт. Автобус был полон ваших поклонников. И вы вместе с ним. Между прочим, вы первый, кто в нашей стране, может быть, даже в мире, придумали вот такую фишку. Сколько часов ехали? Девчонки в любви признавались? Или как это все
4: сейчас
3: было?
4: Сейчас подробнее расскажем, как это произошло. В общем, изначально автобус планировался исключительно для фанатов. Мы с братом тоже едем по этой же дороге, тоже из этого города в следующий на концерт. И думаю, так почему бы нам не провести вместе с ними время в автобусе?
5: Хотя бы часть пути. Мы связались с водителем и договорились, чтобы он на определенной заправке притормозил. В автобусе не знали фаны, что мы...
3: Это был сюрприз.
5: Да. И мы с гитарой зашли в автобус.
4: А у них там музыка на всю играет. Они там хихихаха, фотки делают, снимают. И тут мы заходим. Ну, это классная реакция. Все телефоны сразу на нас, да.
1: Уважаемые пассажиры, желаем вам прекрасного настроения. Да. Для вас.
5: А вы бы видели водителя.
4: Водитель, да, улыбается, в зеркало постоянно смотрит, потому что там целая жизнь кипит.
3: Да он сам в пляс готов пуститься, баранка.
5: Вдруг сам, не ожидая того, достал части выезда.
4: Было интересно. Нам задавали абсолютно разные вопросы касательно каких-то старых, новых песен. Мы там пели те песни, которые, возможно, никогда не выйдут, а возможно, мы им найдем какие-нибудь решения и когда-то реализуем, выпустим.
5: И мы вот такими делились песнями.
3: А было такое, что вот какая-то песня подразумевалась быть, например, медленной или наоборот быстрой, а потом в плане работы вдруг она становилась совершенно другого звучания.
5: У нас вот надо повторить, сделал такую подводку, ты сказал про табло, а я сразу почему-то подумал, что ты сейчас скажешь про песню «Надо повторить», потому что именно ее команда «Акбарс», казанская хоккейная команда, включает, когда забивают гол. И весь стадион поет «Нам надо нам надо повторить». То есть это гимн вот, хоккеистов. Да, и фанатов.
1: Я просто не по хоккею, я не знал. Для меня это открытие сейчас.
5: Вот эта песня изначально вот, был припев. Мы тоже не могли найти ему применение. Мы орали песни так, что срывали голоса. И я потом ухожу в другую комнату из студии. Мы с тобой, помнишь, посидели?
4: Да, помню.
5: И там, думаем, какой темп сделать, чтобы определить жанр. И я ухожу в другую комнату, и вдруг мне приходит вот это... Нам надо. Я понимаю, что может быть вот так. Прихожу к брату сразу на этом импульсе. Рассказ, он берет гитару, и мы вот прям сразу и начинаем делать какие-то наброски этой аранжировки. Тогда вот мы не задумывали сделать ее такой. Стадионный, широкий,
3: пришло
5: прям
3: что-то
5: драйвовый.
3: Из космоса.
1: Есть же еще Рубин казанский футбольный. Может быть, как-то туда?
5: Может быть, это к ним, надеюсь, да, вращение? Потому что мы в этом не участвуем. Мы только со стороны. Мы приходим на стадион, а тут нам надо.
4: И мы такие, ничего себе.
5: Да, а оказывается, у них уже там, вовсю это звучит.
3: Они сами выбрали.
5: Да.
1: Спортивно-музыкальная группа «Добро» в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Нам надо повторить, и повторим уже очень скоро.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Этим парням отлично бы подошел бокс в качестве любимого вида спорта, потому что и добро бывает с кулаками. Эти парни сегодня в гостях.
3: А еще добро всегда побеждает.
4: Да,
3: вообще.
2: Ну что, у нас звездный блиц. Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение. Готовы?
3: Давайте.
0: Звездный блиц на Радио Дача.
4: Самое дорогое сердцу воспоминание из детства.
5: Помню, когда мне исполнилось 10 лет, и мы едем на дачу. Я сижу на велосипеде на багажнике и смотрю в сторону и думаю, мне сегодня 10 лет. Надо же, какой я взрослый.
2: Юбилей.
5: Да, вот это воспоминание. Вот всю жизнь я с ним так вспоминаю, наверное, каждый день рождения.
4: Прикольно.
3: А я помню, тоже вспомнил день рождения, но больше подарок. Когда я захожу, а в зале стоит мяч, мне подарили мяч, и мама сделала на нем глаза, улыбку, такой вот.
4: Мистер Смайл.
3: Да, вот такая голова стоит, и мне вот это очень запомнилось. И я сразу, это 1 мая, уже солнышко, тепло, и я сразу беру мяч, выхожу.
5: Сразу во двор пошли.
3: Да, выхожу во двор, и мы там уже напеваем.
2: Гитара или аккордеон?
4: А кто-то играет на аккордеоне, на гитаре.
5: Да, ну, последнее время, конечно, уже много лет гитара, но аккордеон-то достать, расчехлить хочется.
3: Ну, тут нельзя. Так, как будто обидишь какой-то инструмент. Я уже давно не...
5: Давай, я гитара, а ты давай аккордеон.
3: Давай наоборот.
5: Давай, хорошо.
4: А что пишем тебе на чем?
5: Я просто... Пишем по-разному, на гитаре и на фортепиано. Ну, гитара чаще.
4: Что сложнее, написать текст или музыку?
5: Я думаю, текст. Музыка проще для меня лично.
4: А у вас в песнях вот что получается первым, музыка или текст?
2: Что раньше, да?
4: Да.
3: У нас вместе получается.
5: Да.
3: У нас мы придумываем слова и сразу их с мелодией подбираем. А мелодия отчасти подкидывают следующие слова, а слова подкидывают...
5: Мелодия, знаете, это как в спорте, вот если смотреть на фотофиниш, она вот чуть-чуть на одну миллисекунду, может быть, раньше, да? В голове рождается чуть-чуть мелодия, а потом текст вот как бы на одну миллисекунду.
3: Ну, а начинается с идеи, собственно. А идея — это слова идейные.
2: Самая дорогая совместная покупка для работы.
4: Что это было?
2: Студию, может быть, что-то приобрели.
5: Наверное, микрофон.
3: А дорогая для сердца или...
2: Давай и так, и так.
4: А вот с подвохом, да, вопрос.
3: Но если для сердца, то, наверное, гитара.
5: А вот если говорить про деньги, про стоимость, мне в 2010 году родители подарили студийный микрофон. Это наш самый первый был. Он был среднего уровня, среднего класса, хороший, в него можно писать хорошие песни. В 2021 году мы купили классный микрофон, который является таким стандартом. Он стоит в мировых студиях, и на нем вокал звучит просто очень классно. Но когда записываешь в него гитару, гитара звучит еще хуже. И да, это было странно. И гитара раскрывается только, когда я достаю микрофон, купленный в 2010 году. Вот она прям звучит лучше всех.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: «Радио

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: думали, он падал, он летел. Группа «Добро» в студии «Радио Дача». И, как говорится, пристегнитесь, мы взлетаем и отправляемся.
1: Отправляемся в случайную эпоху.
2: А помнится, вы сами по юности увлекались граффити. Я точно помню, рисовали
0: что-то.
2: А вот теперь это делают ваши поклонники. Причем это так интересно, это в разных городах происходит. Рисуют ваши портреты, указывают ваши песни. Это с чего вообще, с какого города это началось и так вот широко распространилось?
0: И много ли у вас претензий от городских коммунальщиков?
2: Да.
3: Вот я сейчас все расскажу по порядку. Началось все с города Казань. Мы прилетели с гастролей, выходим из аэропорта. И нас встречает толпа поклонников, фанатов. Это было 1 мая. Они встречают поздравить Мишу, дарят ему подарки. И в одной из открыток было поздравление и также квест, который в итоге привел к скейт-парку
4: в Казани, который мы очень любим, и наши фаны знают это, что такое одно из важных для нас мест в Казани. И твой подарок ждет тебя там. И мы идем смотреть, что там за подарок. Вообще не подозреваем.
0: Прям с рейса, из аэропорта или попозже?
4: Нет, через дом.
3: И, в общем, там было огромное граффити с надписью «Добро» и подпись «Выезд за добро». Это вот фанатское движение, оно так называется. Мы сделали фото, там сделали видео, и я думаю, что фаны и слушатели из других городов, они поняли, что нам надо тоже что-нибудь творить, прикольное делать. На следующий день рождения, это уже был у меня, мне санкт-петербургский официальный фан-клуб сделали тоже подарок, нарисовали очень классную работу. Она, конечно, через какое-то время пропала, другой художник сверху что-то другое нарисовал, но это нормально в граффити-культуре, потому что мест, где можно рисовать, их в городе нету. Это просто на руках можно пересчитать, поэтому эти места, они там...
0: Действительно, где в провинции найти гараж?
4: Не, вот как с...
3: Не, на гараже рисовать нельзя.
4: Да, это к вопросу о коммунальщиках, потому что рисуют эти работы профессиональные там художники, ребята, которые этим занимаются. А наши слушатели являются таким, ну, источником этого. Они находят их.
3: Идея, да, вдохновение, они с ними общаются.
4: И в итоге рисунок появляется. Но он появляется там, где есть уже работы. То есть это не просто где-то, где завтра закрасят и прилетит художнику. Художники ведь рисуют днем. То есть это все вполне открыто. И работы в большинстве городов годами вот сейчас
0: Но есть специально отведенные места.
4: Да.
3: И уже, наверное, с десяток городов, где появились рисунки, посвященные нам.
4: А одна из недавних новых работ в Хабаровске. Наверное, такой большой работы мы еще не видели.
0: Хорошо сидим. Все, что хочется сказать. Группа «Добро» в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Вернемся через пару минут и несколько хороших песен.
1: «Назад в будущее»
5: в эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Критики уверяют, что сейчас эта команда находится где-то на пути от юношеского романтизма к музыкальной зрелости и творческой осознанности. Мы же уверены в том, что прямо сейчас они находятся в студии «Радио Дача». Группа «Добро» в звездном шоу «Назад в будущее».
3: Буквально окно выкроили в своем туре, который называется «Мой путь», и заглянули к нам в звездное шоу «Назад в будущее». Сколько городов уже позади, сколько впереди, где завершится, какие подарки дарят, что вообще, как вот настроение?
4: Мы уже проехали большую часть тура, остались буквально вот считанные концерты, и мы постоянно думаем, что нам нужно расширять географию тура.
5: К туру «Мой путь» мы подошли с такой, с любовью, наверное, и ответственностью, и там очень много классных новых визуальных решений, музыкальных решений, и хочется этот концерт, это шоу показать как можно большим людям, а это можно сделать только ставив концерты вот в новых-новых городах, чтобы у каждого была возможность, и мы сейчас в процессе вот чуть-чуть в этом организационном, чтобы до каждого доехать.
2: Вы за кадром рассказали, что у вас есть meet and greet, когда вы встречаетесь с фанатами, общаетесь, фотографируетесь, и в том числе спрашиваете их, какие песни они хотели бы услышать. Вы как-то учтете их пожелания при формировании трек-листа следующего тура, может быть, уже в этом?
4: Да, мы, конечно, учитываем пожелания, предпочтения слушателей, конечно, но все равно мы в первую очередь опираемся на свои ощущения, знаем, как песня может раскрыться по-другому в концерте, если она не раскрылась до конца для слушателя.
5: Обращаем внимание на целостность концерта, потому что каждый человек, по себе он индивидуален, и если он, например, более меланхоличный, да, он, может быть, нам перечислит свои любимые песни группы «Добро», 15 медленных, и ему было бы идеально, чтобы они вот звучали именно так, в такой последовательности. Тут мы держим баланс.
3: Завершающие концерты где пройдут?
5: Нет завершающих.
3: На радиодаче группа «Добро». Не прощаемся.
0: «Назад в будущее».

0: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сыр «Голландский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 699,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: фильм «Слово пацана» был немного добрее, то их музыка была бы для него идеальным саундтреком.
1: Это точно.
0: Группа «Добро» в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
2: отправляемся в будущее.
3: Интересная тенденция, ребят. В холодное время года вы занимаетесь работой над новыми летними песнями.
1: Это
3: вот
1: точно.
3: Сейчас уже теплеет, песня-то готова новая. Как вообще дела обстоят?
1: Песня, она уже прям вот финальные-финальные штрихи. Вот все уже. Можно, ну да, можно сказать, что готова.
4: Песня называется «Море, привет».
3: Угу.
4: Ее мы сочинили...
3: в январе, да?
4: По пути, да, вот еще на концерт.
1: Идея пришла зимой.

0: вот иметь возможность пофантазировать, додумать и представить.
1: Когда ты подходишь к окну, ты видишь сугробы, машины все заметены, а потом отворачиваешься от окна в сторону компьютера, где играет припев этой песни, и оттуда просто летом ветерком веет, и ты такой, ох.
0: Интересный момент был, что мы придумали основную идею, припев по дороге на концерт, и решили записать припев, там, фразу, вместе с залом. Точнее, это только зал. Жители Нижнего Новгорода уже слышали припев этой песни на концерте. Мы его просто под гитару спели, чтобы они знали, что подпеть, и мы записали зал, и это тоже вот есть в песне, подкрепляет, мне кажется, и дополняет.
2: Какой припев-то там?
1: Море, привет!

0: Нет.
1: Класс. Так, на море захотелось.
2: Поет группа «Добро» и жители Нижнего Новгорода.
0: Да. Да, так и будет.
1: Ждем новинку в эфире «Радио Дача».
3: А сейчас эксклюзивно, не дожидаясь премьеры, мы послушаем фрагмент новой песни группы «Добро», потенциального будущего хита, которая называется «Море, привет».

0: звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Команда, которая, как мы сегодня выяснили, стимулирует школьников осваивать гитару, а хоккеистов забрасывать больше шайб, по крайней мере, хоккеистов Казанского армии.

0: Барса.
1: К Барса, да. Группа Добро в студии Радио Дача. Ну что, у нас остался финальное испытание. Оно называется «Звонок в будущее». И прямо сейчас мы с вами его и попробуем реализовать.
2: Звонок в будущее.
0: Ваша задача придумать временной отрезок, позвонить самим себе, что-то спросить, что-то сказать, посоветовать, быть может, все что угодно. Вот представляете, есть такая возможность здесь и сейчас.
1: 5 лет, 10, неважно, как хотите.
3: Так, ну надо куда-то на потом аж закинуть. На лет так, ну, 15 давай. Тогда не, какой 15, 25.
0: 25.
1: Оба.
0: А сколько,
1: о,
0: какой год будет, какой год, надо посчитать.
3: 26 плюс 25, 51.
0: Вот, спасибо. 2051 год.
3: Это мне будет 61.
1: О, класс.
3: И я такой звоню и говорю: алло, добрый день, Иван. Это, в общем, вас... В общем, давай на ты, потому что я тоже Ванек, ты меня знаешь. Это, короче, я только из прошлого. И помнишь, ты тогда вот поймал то самое настроение в 2026 году в туре «Мой путь». Я его старался сохранить все это время, надеюсь, ты его там сохраняешь. У тебя все круто, надеюсь, у меня все классно. Давай, побольше тебе новых треков крутых.
0: Супер.
3: Пока мы еще на линии с Ваньком. Ванек, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты все так же со мной на связи. Уже мне 60. Вот, а мы все так же с тобой, два брата, стоим на сцене, поем о юности и остаемся юны. Класс, спасибо тебе. А теперь сейчас себе позвоню.
0: А потом там трубку передает, ну, брат.
3: А, и, кстати, передай, пожалуйста, Михаилу трубку. Вот так, да?
0: Да.
3: Привет, привет, Миш. Вы все так же рядом находитесь в студии. Ну, я надеюсь, что вы уже повидали очень много мест, которые хотели, о которых говорили в 26-м году. Очень интересно, что вы еще там сочинили, потому что даже сейчас иногда нам приходит вопрос о том, а что же еще написать, как бы мы, когда мы столько всего уже сказали. Но вроде еще идеи находятся, и, надеюсь, также находятся и дальше. Добро в сердце. Миха и Ванек из 26-го.
0: Класс.
1: Я вдруг понял, что песня «Юность» очень легко адаптируется под почтенный возраст. Звук поставим на всю, барахлит аппарат. Кто последний в собес, вы простите меня.
3: А я сейчас...
1: Это мы вырежем. Как сказала у нас Елена Воробей, в паспорта заглядывать не будем, молодости нашей нет конца.
0: Да. Через 25 лет встретимся на концерте «Мой путь», он продолжится же.
1: Да. «Мой путь» 25 лет спустя.
3: Да, вот это будет круто. Да, спасибо большое за эфир, спасибо всем, кто слушает, и всем, кто приходит и приходил на наши концерты. Это было круто, мы круто качали, и будем еще стараться писать классные песни.
1: Спасибо вам за то, что вы делаете. Делайте дальше, у вас получается.
3: Спасибо.
0: Это группа «Добро» на Радио Даче, Иван и Михаил. Спасибо, что пришли.
3: Спасибо, пока.
1: Пока-пока.
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам
4: с любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее»
4: на Радио Дача.
2: Реклама.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
4: Менсе.
5: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
4: Менсе.
5: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
12: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
13: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfly.rf.
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
17: С GreenLife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
19: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Баринов Андрей. Я из Вологодской области, Бабаевский район, деревня Янгуловка. Поздравляю всех с прошедшими майскими праздниками. Желаю всем всего хорошего. Я хотел бы послушать песню Родиона Газманова. Всем удачного дня. Спасибо, радио «Удача».

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

Группа Бис на радио Дача. Очень ярко, очень здорово, очень зажигательно, друзья. Так, ну что ж, только этот, и вернее, не только этот, но и особенно следующий час наконец-то будет абсолютно вашим. Написать хорошие слова в адрес любимых можно. Можно позвонить и заказать песню. Можно получить порцию положительных эмоций и отличного настроения на любимом радио. Да, друзья, как вы уже догадались, я заранее намекаю на программу «Удачный час». Напомню, выйдет она в 12 часов по московскому времени, как всегда. Но писать в нашу группу в ВК и отправлять сообщение на наш номер телефона в мессенджер Макс вы можете уже сейчас, друзья. Точно не поздно, самое время. С вами по-прежнему Иван Никитин. Всем желаю замечательного выходного и отличного праздничного дня. Ну что ж, друзья, заряжаемся отличной музыкой. Совсем скоро послушаем группу А-Студио и впереди еще певица Ани Лорак.

0: спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
1: Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Хочу, чтобы все было включено.
3: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено. Потому что в колесо.ру все включено.
5: Колесо.ру. Это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
3: Колесо.ру. Переходи на лето.
6: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». ЛЖХ. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
11: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
12: Цены действительны до конца мая.
13: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Тамара Кутидзе прямо сейчас на радио «Дача». Он очень сильно занят и не только своей любовью, но и кое-чем еще. Разумеется, хозяйственному мужчине всегда есть чем заняться, особенно во время дачного сезона. Речь идет, разумеется, о Михаиле Журавлеве, авторе блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Именно он весь дачный сезон помогает разбираться в самых разных вопросах в рубрике «Хорошо устроено» на радио «Дача». Итак, друзья, как хорошо, как ухаживать за растениями, как собрать больше урожая, какие материалы для этого нужны и много-много других вопросов. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику «Каждые выходные» сегодня в 11:30, а завтра в 17:30 по московскому времени. Ну что ж, друзья, надеюсь, не сильно загрузил вас информацией, поэтому прямо сейчас немножечко расслабимся, снова перейдем на музыкальную волну. Итак, до радиодачи совсем скоро Брэндон Стоун. Ну и послушаем ту самую программу, ту самую рубрику, о которой говорилось выше.

0: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
1: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: тетка пулемет посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.
1: Рекламы. Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Для каждого дачника самое трепетное – это пересадить рассаду в теплицу, чтобы она прижилась и дала богатый урожай. Ведь уже столько труда было вложено. Как же правильно подготовить грядки? Ответ есть. Сажайте рассаду по биотехнологии с мягкими удобрениями Гуми-Оми и Бионекс. Суть биотехнологии в том, что нужно не просто поместить растение в землю, а создать вокруг его корней среду с полезными микроорганизмами, которые будут защищать и кормить растения, а мягкие удобрения при этом безопасны для почвенной микрофлоры и не обжигают корни. Почему удобрения от Башенком мягкие и притом эффективные? Гуми-Оми – целый сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов с эликсиром гуми, который повышает приживаемость, защищает от всевозможных стрессов и повышает иммунитет. Бионекс – это комплексное органическое питание, азот, фосфор и калий – гумусные вещества, а также более 80 микроэлементов и минералов природного происхождения. Он обеспечивает активный рост, стабильное цветение и ускорение созревания урожая, а также мощно стимулирует развитие почвенной микрофлоры. Внесли один раз в лунку при посадке, и ваша рассада обеспечена питанием надолго. Мягко, бережно и без риска перекормить. Долгий пролонгированный эффект вы получите при использовании серии удобрений пробиогранулы. Гранулы постепенно высвобождают питательные вещества и содержат специальные полезные бактерии, которые умеют доставлять питание из окружающей среды к корням растений. 35 лет Башенком работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют.

0: Попробуйте еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».
2: На дальней станции сойдем.

0: Срочные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: 0+.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ва-банга! Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tiksfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
18: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я звоню из города Сумы, меня зовут Павел Миронов. Я бы хотел для всех радиослушателей поставить песню Натальи Гулькиной «Миражи», пожелать всем хорошей рабочей недели, выходных предстоящих. И чтобы все радовались, не обижали инвалидов. И самому дому Васиностровский привет большой от меня. И кто меня знает, семье Егорова. Счастья им всем. И всей команде радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Удача. Удачный час.
6: А все верно, друзья. Удачный час начинается прямо сейчас на радио «Дача». Зовут меня Иван Никитин. Именно я буду читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки тоже буду я. Всем огромный солнечный привет, праздничный, победный привет, друзья. Ну вот, как угодно, можно уже начинаю читать ваши сообщения, поэтому можете смело писать. Итак, куда можно? Передать привет и поздравить, заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песню и поздравляйте. Ну а отправить сообщение можно на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. И также присылайте сообщение в официальную группу ВКонтакте «Радио Дача» в комментариях под постом. Пост уже давным-давно, друзья, размещен, поэтому используйте его по максимуму, пишите свои приветы и пожелания. И вот первые. Ирина, любимое радио, хочу поздравить всех слушателей с Днем Победы, пожелать всем добра, мира, здоровья, и пусть наступит поскорее тот день, когда во всем мире будет спокойствие, доброжелательность, душевность. Так, хочу передать всем своим друзьям привет из Ставрополья, Москвы, Дагестана, Кемерово, Нижнего Новгорода, Костромы, Оренбурга. Огромный всем привет. Ничего себе. Сколько всех вас. Еще одно зачитаю. Наталья, привет моей семье Серяповых из города Гатчина, Ленинградская область. Дорогие мои, наша сила – это наша семья. Вот это правильно. У нас все получится, точнее, получается. Верим в себя, люблю вас очень. Вот, друзья, таким замечательным поздравлением мы на этот момент закончим, но только на этот. Переходим к песне для всех вышеперечисленных.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, девочки и мальчики. С уважением к вам, жители Женьгород, Соликамский район, Боровский. Передаю привет Аркадьевичу, Владу, веселым бабушкам. Передаю привет Риме, семье Леонтьевой, подругам детства, Анжеле, Василине, Свете. И давайте послушаем...

Переходим к вашим сообщениям, друзья. Итак, Ольга. Итак, Ольга прислала сообщение. Поздравляю всех с Днем Победы. Также хочу поздравить от себя лично друзей, соседей, Елену Анатольевну из Оренбурга с прошедшим днем рождения и выходом на пенсию. Хочу пожелать... что пожелать? Долгих лет жизни, ну, конечно, крепкого здоровья, успехов, оставаться такой же энергичной и жизнерадостной. Читаем дальше. Александр написал сообщение. Хочу поздравить с праздником свою любимую жену Марию и пожелать всего самого доброго. Ну, Александр, можно было и еще комплиментов добавить. Ой, женушке любимой понравилось бы. Александр написал: передаю привет семье Рыбниковых, которые сейчас трудятся на даче, но скоро будут есть шашлыки. Ну вот правильно, поработали, можно и отдохнуть. Так, Наталья написала: уважаемая радиодача, хочу поздравить дочку Анжелику с 25-летием. Доченька, пусть тебя радует, пусть жизнь тебя радует, мечты сбываются, а рядом будут любящие люди. Любим тебя и гордимся тобой. Ну что ж, замечательно, не добавить, не убавить, друзья. Пишите еще, обязательно постараемся все прочитать. Ну а прямо сейчас, как всегда, музыкальный подарок для всех вышеперечисленных. Ну и, конечно, друзья, всем успехов, всем счастья и побольше солнца над головой.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Привет, любимая «Радиодача». Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Сегодня я хочу передать огромнейший привет в такой далекий Хабаровск одной своей очень хорошей знакомой. Ее зовут Таша. Желаю ей супер дня и добрейшего вечера. Я так сказал, потому что у них уже вечер. И ставлю песню, которая мне очень нравится. «Колдовское озеро». Хорошо там, где есть дорогое радиодача. Мы вас очень любим.

0: Удачный час.
1: Друзья, не сомневаюсь, что удачный час как магнит действует на слушателей радио «Дача». Ну что ж, передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Сообщение пишите на номер, чтобы поздравить, пишите на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. Обязательно прочитаем. И также пишите сообщение в официальную группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». Итак, переходим к сообщениям. Привет, Радио Дача, поздравляю всех с великой победой. Хочу передать привет своему любимому мужу Глебу, а также всем моим родственникам и друзьям и знакомым. Люблю всех, ваша Катя. Дальше сообщение от Майи. Майя написала: прошу поздравить всех с Днем Победы тоже. Спасибо нашим дедушкам и бабушкам от семьи Форовых. Майи Мансуровны, а также Аллы и Дианы. Алексей написал: прошу привет передать из города Ачинск, поселок Тарутино, водителям разреза Чулым Уголь. Ой, я это прочитал. Нашей веселой улице Новая. Отдельно большой привет Наталье Дмитриевой и Александру. Дальше идем. Я очень хочу поздравить с днем рождения дорогого мне человека Жанночку. Пусть она будет здорова и счастлива. Поставьте для нее красивую песню «С днем рождения». Благодарю вас за положительные эмоции. С уважением, ваша постоянная слушательница. Любовь из города Иваново. Ну все, друзья, точно нужно делать перерыв. Совсем скоро вернемся.

0: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Скумбрия свежемороженая. 1 килограмм. 349,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Хочу, чтобы все было включено.
4: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
6: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
4: Колесо.ру. Переходи на лето.
7: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Глашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радиодача.
1: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Я вас обожаю до безумия. Звоню из города Владивостока, Маргарита. Я хочу поздравить сегодня сестру свою, Тамару Ивановну Шабаеву. С праздником, у нее сегодня день рождения. И вообще хочу всех поздравить и

Возвращаемся в программу «Удачный час». Передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Друзья, номер неизменный. Писать сообщение можно на мессенджер «Макс» 8-910-004-49-24. Обязательно постараемся прочитать. И сообщение также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Итак, следующая порция сообщений. Пишу вам из Иркутской области, города Усолья-Сибирского. Хочу пожелать здоровья крепкого бабушке Наталье Михайловне и дедушке Сергею Владимировичу за то, что они трудятся сейчас на даче в такую хорошую майскую теплую погоду. От внука Егора пришло сообщение. Ну вот, замечательно. Так, идем дальше. Елена написала: «Любимое радио, хочу поздравить свой город Канаш с праздником Победы. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой. Поставьте какую-нибудь хорошую песню. Обязательно это сделаем совсем скоро, пока не буду раскрывать какую». Так, написал шифровочка какая-то у нас. ШВА. Я не знаю, что это означает, друзья, но именно так зовут этого человека. Хотел поздравить Дмитрия и Елизавету из Астрахани, села Началово, с прекрасными выходными. И удачи в строительстве хочу пожелать, в строительстве которым они занимаются с отцом. Желаю бодрости духа и здоровья всем строителям Астрахани. И еще одно. Девочки фабричные из города Железнодорожного в лице Натальи написали: «Поздравляем с Днем Победы всех, мира, добра, здоровья и радости». Ну вот, друзья, на этой положительной ноте переходим к следующей песне. Не менее прекрасной, чем все сообщения. Слушаем, друзья, пишем дальше. Ну и обязательно будьте в хорошем настроении.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Данил, я вам звоню из города Воткинска. И сегодня я хотел бы поздравить свою бабушку Гусеву Елену с прошедшим днем рождения и заказать для нее песню в удачном части Надежда Кадышева «С днем рождения». Спасибо.

0: Дачный час.
1: Итак, друзья, идем дальше. Удачный час продолжается. Это радиодача. Сегодня день мам. Хочу поздравить свою маму Елену Евгеньевну. Пожелать здоровья, радости и исполнения всех желаний. Дочь Светлана, город Егорьевск. Передали. Действительно, сегодня день мам. Поздравляйте. Хочу поздравить всех с Днем Победы. Пожелать всем хорошего настроения. Передать привет моим детям. Дарье, Дамиру, Родиону, Мирославе, Ростиславу, Владимиру и Марьяне. Ничего себе! Так, мужу Альмеру. Сил вам, друзья! Я вас очень люблю. Всем соседям по даче тоже привет. Ваша Оксана Салимова. Дальше следующий привет от Ирины. Передаем привет всем слушателям радио «Дача» из Брянска. Замечательно. Так, поздравляю всех с праздником Победы. Хочу заказать песню для любимой дочки и сестры Ксюшечки. И сестры Ксюшечки. Вот так вот. Так, ну что, друзья, песня обязательно будет буквально через мгновение, поэтому оставайтесь с нами. Вся самая лучшая музыка, все самое лучшее настроение только на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
2: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
3: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» – более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
5: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
6: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Нужны ворота, которые прослужат долго.
11: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
10: А с забором помогут?
11: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Силкин Николай. Я из пансионата «Времена года». Я хочу передать привет всем военнослужащим. Поздравления с 9 мая. Прошу заказать песню Олега Газманова «Офицеры». Большое спасибо, уважаемая радиодача.
3: Господа

Напомню, друзья, по-моему, настало время это сделать. Контакты радиодача. Передать привет, поздравить, заказать песню. Вы можете по московскому номеру 8495-995-2555. Также пишите сообщение на номер мессенджера Макс 8910-004-49-24. Постараемся все прочитать. И, конечно же, сообщение пишите в официальную группу радиодача ВКонтакте в комментариях под постом. Переходим к сообщениям. Хочу передать огромный привет всему поселку Боголюбово, в частности своим родителям Ольге и Юре, а также сыну Денису и Славику, которые работают на даче в Боголюбово. Так, что еще? С любовью, дочка и любящая мама Маша. Замечательно, очень мило. Ольга написала привет мужу Андрею и поздравляю с Днем Великой Победы. Привет всем тулякам. Тулякам, да. И всех с праздником. Нияз и Оля написали привет всем дачникам СНЯТ. Это вы так уменьшительно ласкательно СНТ называете, да? СНТ Дружба города Дмитровграда. Всех с праздниками. Ну, замечательно. Малинка написала, передаю всем привет. Я из Воскресенска. Я Милена. Вот так вот. Хочу пожелать здоровья семье Вове, папе Вове и маме Лене. Хочу поздравить всех с праздником. Ну вот, поздравили. Замечательно. Всех с праздником, друзья. Ну и сообщение от Елены. Любимое радио. Хочу поздравить свой город Канаш с праздником Победы. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой. Друзья, обязательно переходим к музыке. Без нее мы не можем. Мы ее обожаем точно так же, как и вы.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Дмитрий из города Брянска. Хочу поставить песню «Шамана», «Душа нараспашку». А вот девчонки нараспашку ходят, загорают. А я постоянно вас слушаю. Вы самая лучшая радио «Дача». Я

0: Золотой час.
1: Ох, друзья, как хорошо с вами, а какие песни-то звучат. Ну что ж, я думаю, настроение у всех на высоте. Совсем мало времени остается, поэтому читаем заключительное сообщение. Александр написала: «Добрый день, любимая радиодача, каждые выходные мы с тобой. Передайте привет в Ангарск нашей дружной компании во главе гостеприимным хозяином Андреем. Ваша музыка вдохновляет и придает силы». Ой, спасибо, мы прям покраснели, как приятно. Анастасия написала: «Хочу передать привет семье Кривцовых и Семеновых из Перми, которые сейчас трудятся на даче. Пусть ветер стихнет и солнышко выглянет, и всему поселку Кукуштан, СНТ Дачный, теплый привет. Всем удачных выходных». Марина написала: «Хочу передать привет своим коллегам, группам задержания, которые трудятся в праздники, особенно супругу Максиму и другу Александру, а также своему водителю Александру тоже, который сегодня работает со мной». Ну и Кристина написала сообщение, зачитаю еще его. «Радиодача. Желаю моему мужу Дмитрию удачи в установке дверей. Я его очень люблю. Обнимаю, целую». Друзья, мы вас тоже очень любим, обнимаем, целуем в щечку, по-дружески. Это была программа «Удачный час». Если вдруг вы не успели дозвониться, передать привет, то знайте, у вас всегда есть удачный момент в конце каждого часа. Рубрика, в которую также можно дозвониться. Далее, друзья, остаемся на музыкальной, душевной волне «Радиодача». И до встречи в новом часе.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: Реклама.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
14: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: С Greenlife на грядке все в порядке.
19: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов.
0: Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
19: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
23: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
24: Удачный час.
25: Здравствуйте, радиодача. Я звоню из города Кирова. Меня зовут Наталья. Я хочу передать привет своей коллеге Ирине и поставить песенку «Спасибо, радио».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

Покорни на радио «Дача». Своего человека мы узнаем даже с закрытыми глазами. Это факт. Но лучше подобные эксперименты не ставить. Вдруг ошибешься, сам рад не будешь. Интересно, что и личные вещи мы тоже узнаем. Из тысячи, например, свой автомобиль на парковке точно не перепутаем с другим, даже если модель и цвет совпадают. Всем желаю всегда быть рядом с любимыми людьми и вашими вещами, не терять их. У микрофона Иван Никитин. Всем желаю также отличного дня. Перейдем к погоде и далее снова к музыке на радио «Дача». Друзья, впереди хит Николая Баскова, а также группы «Руки вверх».

0: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
1: Хочу, чтобы все было включено.
2: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
3: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
2: Колесо.ру. Переходи на лето.
4: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Группа «Винтаж» на радио «Дача». Ждем возвращения в любое время дня и ночи. Что не песня, то успешный хит. Да, друзья. В своих интервью многие звезды обычно скромно отвечают, что не знают секрета популярности песен. Но если посмотреть на список хитов группы «Винтаж» и на то, сколько времени они находились в чартах на первых строчках и находятся до сих пор, то становится понятно, секретом написания хита определенно кто-то из звезд владеет. Ну, а что будем слушать дальше, абсолютно не секрет. Послушаем Мурада Байкаева, ну а далее певица Алсу.

0: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Окорочок охлажденный. 1 килограмм. 229,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
3: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
4: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

Вот мы и добрались до самого интересного события в часе. Называется он рубрикой «Удачный момент». Привет одного из вас и музыкальный подарок прозвучит совсем скоро. Как бы не хотелось, друзья, разместить все в программе «Удачный час», не получается. География радиодача огромна. Добро пожаловать на наш сайт. Посмотрите и убедитесь сами. Но это не означает, что вы не можете поздравить прямо сейчас или, например, в следующем часе. Итак, друзья, совсем скоро послушаем Аллу Рид.

0: Ну а далее перейдем к нашей любимой рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
13: «Тикс-фри» – 90 дней без блох и клещей.
14: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
20: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
22: Любовь здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
24: 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
25: Это любовь.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Иванов Александр. Живу в Усольском районе Иркутской области. И хочу поставить для своей супруги Елены песню Александра Бурыкина. Я хочу сказать своей супруге, что она у меня самая красивая и любимая. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Задача, как соединить два любящих сердца, знает законный представитель органов ЗАГС. Во-первых, это их прямая обязанность. Но также теперь мы знаем и другой способ, это линии судьбы на ладони. Какой вариант лучше, решать только влюбленным, но, как говорится, для победы все средства хороши. А быть вместе всю жизнь – это настоящая победа и огромное счастье к тому же. Всем говорю привет, особенно тем, кто недавно поймал волну радиодача. Зовут меня Иван Никитин. Друзья, здесь очень хорошо, очень душевно. Оставайтесь с нами. Скоро романтичный хит Вадима Усланова, а перед ним Эдгар и Рада Рай.
1: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки... на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Графцовское шоссе 4Б, Гагарина 8. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Хочу, чтобы все было включено.
3: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
4: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
3: Колесо.ру. Переходи на лето.
5: Акция действительно до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
6: Нужны ворота, которые прослужат долго.
7: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
6: А с забором помогут?
7: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
15: В шумном зале.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

народном фольклорном стиле прямо сейчас на Радио Дача. Как часто мы слышим отказы? Думаю, в делах душевных без них не бывает. С другой стороны, если всегда получать только положительный ответ, то сложится впечатление, что жизнь слишком уж проста, однообразна и сил прикладывать абсолютно ни к чему не нужно. В итоге мы придем к ситуации, когда нам нечего больше хотеть. Не сложилось, значит, не судьба. Вот так я думаю. А если судьба ждет впереди, то ожидание чего-то прекрасного уже само по себе приятно. Ну что ж, друзья, подумаем об этом. Совсем скоро приготовимся к песне Максима Фадеева и послушаем инструментал из кинофильма «Служебный роман».

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: На ТЗСК только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Хавейл Джолион М6 F7X Дарго. И главное, без сюрпризов в сделке.
4: Обновленные модели Хавейл Сити в Корс Групп на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Хавейл Корс Групп. Зерновая 17.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: весна на радио «Дача».
1: Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой

0: друзья, каждый предприимчивый человек выбирает сам. Кому-то достаточно статуса самозанятый, знаете ли. Все зависит от того, как высоко поднимается в небо ваше воздушное судно. Ну, как говорят опытные предприниматели, работа работой, а собственное развитие никто не отменял. Только пусть одна деятельность лучше дополняет друг другую и ни в коем случае не мешает. Не помешает совсем скоро нам узнать, кому передали привет в рубрике «Удачный момент», а перед ней послушаем хит Ольги Бузовой. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
1: Радиодача представляет.
13: Что там у нас с крышей?
14: Отъехала!
15: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дима. Я из Чукровского района Курской области. Привет своей маме Светлане, папе Александру и брату Андрею. Желаем им счастья, здоровья и мирного неба над головой. Поставьте для них песню группы «Добро» «Юность». Спасибо, Радио «Дача».
3: Звук поставим на...

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года.
1: Радио Дача.
0: Песня года 2005.

0: Александр Иванов на радио «Дача». Боже, какой пустяк! 2001 год, друзья. Время появления новых реалити-шоу и новых звезд российского шоу-бизнеса. Мировая популярность группы «Тату». Дебютная режиссерская работа Сергея Бодрова-младшего, фильм «Сестры». А Первый канал в то время запустил один из самых успешных проектов своей истории «Последний герой». И лирический стиль Александра Иванова, тогда солиста группы «Ронда», оказался успешным. Песня звучала на всех радиостанциях страны и не только. Начинаем программу «Песня года», которая посвящена одноименному фестивалю, в студии Иван Никитин. Давайте вспомним историю разных лет и популярные песни того времени вместе.
1: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простит.

0: все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Торт домашний, весовой, 100 граммов, 69,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
7: Хочу, чтобы все было включено.
8: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
9: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
8: Колесо.ру. Переходи на лето.
10: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. 88.

Игорь Саруханов, «Дорогие мои старики». 1988 год. Первый клип Филиппа Киркорова на песню «Кармен». Это первое событие, которое хотелось бы отметить, которое произошло в российском шоу-бизнесе в этом году. Это стало важным этапом в карьере будущего короля российской поп-эстрады. Переходим к следующему событию. Финал конкурса молодых исполнителей «Юрмала-88». Также состоялся в этот год. Гран-при тогда получил Александр Малинин как экс-участник группы Стаса Намина «Цветы». Еще одно событие, которое также стало ярким в этом году. Финал конкурса красоты «Московская красавица 88». Победила 16-летняя Маша Калинина. Председателем жюри был один из самых популярных певцов СССР Муслим Магомаев. Ну а песня «Дорогие мои старики» стала одной из самых узнаваемых и трогательных, да и популярных в том числе среди советской эстрады 80-х.

0: стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер». Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
3: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут! Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусное. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 2019 год. Итак, какие музыкальные события были самыми яркими в этом году? Выступление Сергея Лазарева на Евровидении 2016. По результатам зрительского голосования артист занял первое место, став народным фаворитом. 14-я премия телеканала Муз-ТВ в области популярной музыки в спортивном комплексе «Олимпийский». Что ж, масштабной была премия. Лучшими исполнителями стали Сергей Лазарев, Полина Гагарина, группа «Серебро» и группа «Ленинград». Кстати, в этот же год у группы «Ленинград» появился знаменитый клип на песню «Экспонат». Культурный феномен, так его называли, который набрал миллионы просмотров на популярных площадках в сети. Ну а песня Алексея Воробьева «Сумасшедшая» стала одной из самых успешных в карьере исполнителя. Она была выпущена в 2015 году после трехлетнего перерыва в сольной карьере артиста. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Наверное, и мне пора сделать небольшой перерыв. Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Желаю всем отличного дня. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30
1: на волнах радио «Дача». Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
9: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт. Стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
13: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача».
1: Песня года 2023.

0: пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу поздравить свою бабушку с днем рождения с города Уфы. Пожелать всего самого хорошего, побольше правнуков, здоровья и любви.

гулять вдоль ночных дорог, как и дневных, не самое лучшее решение, куда безопаснее в специально отведенных зонах. Ну и хорошо бы найти время для тех самых прогулок, например, в разгар рабочей недели, а то действительно придется гулять лишь ночью, пока рабочий день не наступил. У нас с вами продолжаются выходные, сегодня воскресенье, и завтра мы также отдыхаем. Поэтому, если позволяет погода, можно смело бежать на улицу. Мы всем желаем удачного вечера, и уже скоро ваш отдых дополним хитами Стаса Михайлова, группы «Браво», «Натали» и других любимых артистов «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Хочу, чтобы все было включено.
0: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
3: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
0: Колесо.ру. Переходи на лето.
4: Акция действительно до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Глашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88. 88-88.

продолжение этого часа на радиодаче песня Стаса Михайлова. Отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам, без которых вам также сложно. Можно воспользоваться рубрикой «Удачный момент». Звоните по телефону 8495-995-2555 в любое время. Очередные приветы и музыкальные пожелания услышим в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Алисы Фрейндлих, Сергея Пенкина, Игоря Николаева и многие другие в эфире «Радио Дача». Дождемся их.

0: Он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Пельмени дачные, полуфабрикат замороженные, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: не скорбя, благослови.
1: Легендарная Алиса Фрейндлих и ее знаменитая песенка о погоде в финале часа на радио «Удача», после которой даже самый хмурый день за окном начинает казаться уютным, ну а сильный ветер, например, просто поводом покрепче обнять своих близких или согреть теплыми пожеланиями в нашем эфире. Продолжайте звонить к нам в студию, ну а мы уже скоро продолжим слушать такие замечательные песни. На очереди хиты группы «Демо» Виктора Королева и Ирины Круг, Наташи Королевой

0: и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
10: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
9: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
11: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
15: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
1: Радиодача представляет.
16: Как пищуте, щелокнешки!
1: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я хочу заказать песню для двух своих подруг. Анна, Асти, Сариса. Зовут Булгун и Бальжира с города Элиста. Пожелаю успехов, здоровья и карьерного роста. Спасибо, радио.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: тетка пулемет посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза, заливало поле алая.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
1: Это радио «Дача».

0: любишь меня.
1: Группы «Серебро» в продолжении часа на радио «Дача». Пусть эти три дня выходных станут для вас временем не только отдыха, но и временем теплых признаний, разговоров с близкими, а также спокойным периодом, когда можно заняться, ну, допустим, работой на своих участках без суеты и гонки. Для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать хит «Алсу» в эфире «Радио Дача».

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
2: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
3: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Зои Глум, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Как предотвратить опадание цветов томатов в жару? Ситуация знакомая. Кусты цветут, но завязи осыпаются. Главная причина – высокая температура. Дело в том, что уже после 30 градусов начинается процесс стерилизации пыльцы. И чем выше температура, тем процесс активнее. Например, при 35 градусах за 6 часов фертильность пыльцы томата падает до 50%. Усугубляется это еще и тем, что сам пестик при жаре сильно вытягивается и удаляется от пыльников, уменьшая шанс на опыление. Разумеется, есть некоторые способы уменьшить негативное влияние температуры. Сначала поговорим про народный способ, а после обратимся к науке. Один из народных гласит, что обработка завязей борной кислотой может спасти. И отчасти это правда. Бор стабилизирует мембраны пыльцевых зерен, улучшает транспорт сахаров и снижает окислительный стресс. Главное не переборщить. 1,5 грамма борной кислоты на 10 литров воды – оптимальная доза. 3 обработки по листу с интервалом в неделю будет достаточно. В научных кругах есть еще один способ – обработка флавонидами – кверцетином, каемферолом или мерицетином. Они нейтрализуют активные формы кислорода, которые в обилии вырабатываются при жаре, стабилизируют мембраны и поддерживают прорастание пыльцевой трубки. Приготовить такой раствор довольно просто. Потребуется луковая шелуха и кипяток. Желательно использовать красный лук. В нем флавонидов больше. Заливаем 20 грамм шелухи литром крепкого кипятка и настаиваем сутки, укутав в полотенце. Применяем в разбавленном виде 1:5. Обработку проводить с интервалом 7-10 дней до образования завязи. Конечно, оба способа не дают 100% результат, но значительно сократят потери. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

Каждому из нас порой необходимо совершить небольшую паузу, чтобы определиться с дальнейшей траекторией, а затем уверенно уже направиться в сторону своих целей. Ну, пусть ваш полет всегда будет уверенным, ну и цели достигнуты. Самое время обозначить наши музыкальные планы на ближайшие минуты. Уже скоро послушаем хиты группы Любэ, Комбинация, Александра Маршалла. Ну и в финале часа исполним очередное музыкальное пожелание в рубрике «Удачный момент». Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».

0: Русские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
6: 277-515. Нужны ворота, которые прослужат долго.
7: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
6: А с забором помогут?
7: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсор.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
9: Колбаски куриные, охлажденные, полуфабрикат. 100 граммов, 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
10: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
11: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
12: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хит группы Любэ в финале часа на радиодаче. Песни из категории «Весенний хит». И таких у нас большое количество. Каждый день специально для вашего настроения. Раз погода у нас не успевает всех радовать, вот согреваемся яркими хитами нашего эфира. А некоторые вовсе радикально решили эту проблему и просто взяли отпуск и улетели туда, где вечное лето. Кстати, 22 дня остается до начала июня. Поэтому недолго нам ждать теплый сезон. Но вот гораздо раньше, уже в следующем часе, в нашем эфире будет программа «По вашим заявкам. Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли». Ваша собака в безопасности.
2: «Тикс-фли». 90 дней без блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Григорий Лепс.
11: А

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала.
0: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я бы хотела большой привет передать всему Ульяновскому область, поселок Солнце, который проживает почти вся моя родня. И хочу им заказать песню Татьяны Булановой. Спасибо большое, радио «Дача». Я вас очень сильно люблю. До свидания.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Максим поздравляет свою дорогую любимую маму Воронцову Галину с днем рождения. От лица всей семьи желает крепкого здоровья, а от себя выражает глубочайшую признательность за подаренную жизнь, за бессонные ночи и за безграничное материнское сердце, которое всегда готово понять и простить. Также пожелание долгих лет счастья и любви. А в качестве музыкального подарка песня Муслима Магомаева «Королева красоты» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем. Но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам из Курской области. Меня зовут Галина. Хочу передать привет Галине и поставить для нее песню Юрий Михальчик. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Переходим к вашим сообщениям от Виктории. Всем привет из СНТ Слобода, поселка Балакирева. Юля, Оля, Маша и Лерочка, поздравляю всех с праздничными майскими днями. Сейчас находятся на даче, посадили картошку. Передают привет Дашеньке и Дусеньке. Всем желают хорошего вечера. Привет всем родным из Курской области, Паныровский район, поселок Бобровка, Дьяконовой Нине, Чебычелову Александру, который трудится на своих огромных плодотворных сотках. Посадка вкусных своих овощей. Привет городу Ярославле и село Головинское, любимому Лешечке, сынулечке Тёмушке, папе Толе и Андрею Валерьяновичу, которые трудятся как пчелки. Спасибо вам, что вы есть. Всех люблю и целую, ваша Линуся. И Михайлёва Дениса поздравляет с днем рождения. Друзья Максим и Игорь желают здоровья, уверенной и гордой идти по жизни, смело добиваться своих целей. Ну а в качестве музыкального подарка песня Леонида Агутина в эфире «Радио Дача». Oh,

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я звоню из Тобольска. Меня зовут Борис. Я передаю большой привет своим родителям, Любовь Борисовне и Сергею Дмитриевичу. Я желаю вам крепкого здоровья и всегда шикарного настроения. И пусть для вас прозвучит песня Анны Герман «Один раз в год сады цветут». А также поздравляю текст весной. Спасибо, Радио Дача.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Звоню вам с города Волгограда. Сегодня у нашей Горбуновой Натальи Александровны юбилей. Мы поздравляем ее с этой датой. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, достатка, доброты, красоты, голубого неба. В качестве подарка пусть прозвучит песня Николая Баскова. От всех нас муж Леша, дочки Эвелина, Ульяна, зятек Леша и святая кровь Людмила. Спасибо.

0: час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Анна передает привет своей любимке Любашке Крутовой. Очень рада, что она есть. Всем желаю счастья, добра и мирного неба над головой. Мария всех дачников СНТ Озерного города Тольятти поздравляет с праздниками и хорошей погодой. От Людмилы огромный привет всей своей большой семье непочатых. Отдыхают сейчас на даче. Любимому мужу Денису и сыночкам Егору и Никите отдельный привет. Очень любит вас. И Полина шлет большой привет всей своей семье Горбатенко из Брянской области.

0: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
1: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер». Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Нина Михайловна. Я звоню из Анапы и хочу поздравить свою подругу Шилкину Ольгу Никитичну с днем рождения. Дорогая Оля, желаю тебе здоровья, удачи, счастья, много солнечных дней. И хочу поздравить песней «Синий иней». Это ее любимая. А также желаю всем-всем здоровья. Спасибо, радио «Удача».

0: час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет своей любимой жене Натусе, с которой мы проводим эти праздничные выходные на даче в поселке Шатурторф. Любимая, ты лучшая, муж Дмитрий. От Юлии привет журналистам из Удмуртии, которые сейчас возвращаются домой из командировки. И водителю Олегу, вы лучшие. Арина написала: сегодня день рождения у брата Андрея, ему исполнилось 20 лет. Желает ему здоровья и успеха в учебе. С днем рождения, дорогую Прищепину, тетю Нину, пожелания радостных мгновений, уважения людей, поддержки родных и рабочих успехов. Семья Ефимцевых, город Ростов-на-Дону. И огромный питерский привет от Андрея. Сейчас в Москве. Всех жителей столицы поздравляю с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам и блокадникам Санкт-Петербурга.
2: Лыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются грозы.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Мария Хрилевко. Город Сочи. Очень люблю ваше радио. Пожалуйста, передайте привет всем моим друзьям. Паша Бюргеру и еще моему Филиппу, сыну моему. Для них заказывают песню Олега Газманова «Мы сына из Кокуны». Спасибо огромное, Радио Дача, моя любимая Радио Дача.

0: час.
1: А мы возвращаемся к вашим сообщениям. Ирина поздравляет всех с праздником, с Днем Великой Победы и желает спокойного неба над головой. Также передает привет в Псковскую область Анатолию, Екатерине, Валентине и Наталье. От Виктории большой привет Лере, хорошего ей вечера. Елизавета от всей души поздравляет всех с праздником Великой Победы, всем мирного неба над головой и счастья. Огромный привет своим друзьям Малакановым, мужу Жени, деткам Саше, Тимошке и дочке Аленке. Очень любит вас. Любовь Петровна поздравляет с праздником Победы всех знакомых и близких. И от Виктории привет своему любимому мужу Жабину Николаю. Очень сильно любит его.
2: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
12: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
14: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий. Хочу передать привет своей любимой девушке, Протасенькой Елене. Хочу, чтобы вы никогда мы не ругались. Также привет всему коллективу магазина «Бобер». Доставьте, пожалуйста, песню Мурат Насыров «Я это ты». Спасибо, радио «Дача». Пусть

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Виктория, поздравляю всех с праздником Великой Победы и передает привет своим любимым мужу Александру и сестре Снежане. И всем родственникам в Кирове и городе Кирске Кировской области. Большой привет. Анастасия шлет привет семье Федотовых, которая отмечает праздник Великой Победы. С праздником, страна! Поздравляю с днем рождения брата и сына Артема Сидорова и племянницу Юлю Григину от мамы, бабушки, сестры и тети. И привет из села Песчано-Копское Ростовской области всем своим родным и близким. Всех с праздником поздравляет и мирного неба желает Мацуга Татьяна.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей, и я звоню из Алматы. И хочу поставить свою любимую песню «Привет, Андрей» в честь юбилея моего. Всем спасибо, кто меня поздравил. Желаю счастья, удачи и любви. Спасибо, Радио Дача.

0: Точный час.
1: Ну а теперь к вашим приветам. Любимому мужу Рушанчику, он направлен, сейчас едет домой. Пожелание ему легкой дороги, без проблем. Очень любит его Лидия. Анна передает привет своей семье Михайловых, мужу Владимиру, сыновьям Артему, Саше, а также друзьям семье Власовых и Марченко. Находится на даче СНТ «Дружба», город Волгоград. Всем хорошего настроения, вечером встречаются на...

0: дачном участке для открытия дачного сезона шашлыками, банькой и бассейном. Все ясно. Выезжаем. Привет от Вероники и Валерии. Всем, кто слушает радио «Дача». Следующие приветы с Долгопрудного от Дениса. Работает на даче. Всех с Днем Победы. Елена передает привет Данилу Оленину. Желает успешного окончания учебного года. И чтоб всегда оставался таким добрым и веселым парнем. И Марина передает большой привет дорогому мужу Дмитрию Данченко. Хорошей дороги и отличного настроения.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли. Ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: «Лобаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
14: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
13: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Это радио «Дача». Удачный час.
16: Звоните.
15: Телефон в Москве 8495-995-2555.
17: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из Брянска. Хочу передать привет лучшему мужчине Андрею. Сказать, что ты самый замечательный. А для себя любимый хочу заказать песню Бориса Моисеева «Звездочка». Большое спасибо.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина Дульцева. Я из Пермского края. Хочу всех поздравить с началом удачного и дачного сезона и пожелать всем хорошей погоды и, конечно же, передать привет своим соседям. Они уже приехали. И заказываю песню «Матушка-Земля» в исполнении Татьяны Куртковой. А вам радио «Дача». Сергей.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукосат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат – мазь.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: В Москве 7 часов вечера.

героями не рождаются, героями становятся. Особенно себя героически ведем по утрам в первые дни после выходных. Это же надо сразу научиться ложиться спать рано, вставать так же ни свет ни заря, а потом еще весь день провести на работе. Как приятно об этом вспомнить в воскресенье вечером, когда впереди еще один выходной день. Ну и по случаю майских праздников в этот раз рабочая неделя будет короче на один день, что, конечно, не может нас не радовать. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Алекса Лима, группы «Краски», Ярослава Сумишевского и многие другие. Всем, кто слушает радио «Удача», мы шлем привет!

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Алекс Лим и его песня «Целый мир» в продолжении часа на радио «Удача». Влюбленный мужчина готов совершать подвиги, лишь бы завоевать сердце понравившейся девушки, дарить цветы, говорить комплименты, стараться быть внимательным и даже подарить целый мир. Ну а также заявлять о своих чувствах на всю страну. И для этого в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время, ждем ваших звонков. Ну и через короткую паузу слушаем хиты Юрия Антонова, Максима Фадеева, группы «Дюна» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.

0: на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: хит Юрия Антонова «Белый теплоход» имеет трогательную историю создания. В одном из морских круизов автор песни познакомился с девушкой, но на назначенное свидание очаровательная незнакомка не пришла, а просто сошла с теплоходом на одной из остановок. Текст песни родился сам по себе, на волне переполнявших поэта чувств. Всего 10 минут, и в репертуаре появился новый хит Юрия Антонова «Белый теплоход». Мы с вами следуем дальше по волнам радиоудачи. Через короткую паузу послушаем песню «Тейси Повали». А вот в следующем часе в нашем эфире программа «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: Круглосуточно.ру.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Вы еще не чешетесь?

0: это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Группа «Винтаж».
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Радио «Дача» представляет.
8: Как пищутище лакнешное!
7: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: счастье.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дач». Меня зовут Ирина, я звоню вам с города Апрелевки. Доченька моя, я тебе желаю, чтобы для тебя все дороги в жизни были открыты, чтобы ты никогда не плакала, всегда улыбалась, любила жизнь и желаю свое удовольствие. И для тебя песня, группа Fast Family. Спасибо, радио «Дача».

подушка Даша.

Пасхалай.

Ну, после таких слов хочется пожелать каждому из вас крепкого здоровья. Сейчас, когда на улице то дождь, то вдруг тепло, а затем холодно, и вероятность простыть высока. Поэтому одеваемся теплее, чтобы выходные не прошли мимо вас. Всем отличного отдыха, поздравляем всех с майскими праздниками. И уже через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты групп «Иванушки Интернешнл», «Айова», «Николая Баскова» и других звезд «Диско-дачи». Продолжаем отдыхать в компании любимых песен.

0: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

светит в кино хит группы «Иванушки Интернешнл» в продолжении этого часа на радио «Дача». Сейчас, когда с нами выходные, мы можем также отправиться в кино, отдохнуть, прогуляться с друзьями, а еще своим близким передать привет в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Всем желаем нескучного отдыха, ну и через короткую паузу наш вечер дополнит хиты Артура Пирожкова, группы «Республика», «Револьверс» и других звезд диско-дача.

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: каждый из нас по-своему самый красивый и лучший. Главное, не сравнивать себя с окружающими. Каждому свое и каждому также свой любимый хит в эфире «Радио Дачи». Например, уже скоро послушаем песни Никиты и Димы Билана, Зары, Татьяны Булановой. Много отличной музыки этим вечером в продолжении программы «Диско Дача». С нами воскресенье, завтра еще один выходной, поэтому отдыхаем и поздравляем всех с майскими праздниками.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача», это из города Ханты-Мансийска, Марьям. Я хочу передать город Тобольск большой-большой привет своей сестре и ее семье. Они сейчас находятся на даче. Пожалуйста, включите для моей сестры Фариды песню «Ты не ангел» Алексея Глызина. Спасибо большое, всего доброго.

0: По цвету глаз можно определить характер человека, а еще его предпочтения. Например, кареглазые любят похвалу и заботу, а владельцы серых глаз трудолюбивые, чувствительные, но, как и все, хотят получить от вас порцию внимания. Рубрика «Удачный момент» – самое верное решение данного вопроса, ведь именно в ней, в финале каждого часа, ваши приветы, признания и только любимые хиты. Звоните по телефону 8-495-995-2555 в любое время. А также через короткую паузу ловите следующие хиты Филиппа Киркорова, Валерии, Игоря Скляра и других звезд диско-дача.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Та ночь, которая была вчера, подарила нам выходные. Сегодняшняя ничем не отличается. Здесь также можно забыть про будильник и ранний подъем. Лучше подумать о чем-то приятном и хорошем. Например, о том, как провести завтрашний день. Выбор за вами, уж отдыхать мы точно умеем. А еще проводим свой вечер в компании «Радио Дача». Уже скоро дополним ваш отдых хитами «Галибри Мавик», «Славы», «Тамары Миансаровой» и других звезд диска «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: подумайте в воскресенье вечером, когда выходные продолжаются по случаю майских праздников. Ну и помним, выходные имеют свойство не только начинаться, но и также быстро заканчиваться. Поэтому не теряем времени зря, наслаждаемся каждой минутой свободного времени. А мы всегда дополним ваш отдых отличной музыкой. На очереди у нас хиты Натальи Гордиенко, Юрия Антонова и многие другие.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Что там у нас с крышей?
5: Отъехала!
6: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Виктор, я с города Рязань. Хочу передать привет своей супруге, Несмеловой Светлане Сергеевне. Сказать, что я ее очень сильно люблю. И поставьте для нее хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

Любимые хиты радиодачи объединяют десятки городов, миллионы слушателей. И вообще наш эфир можно слушать в любой точке планеты на сайте radiodacha.ru. Кстати, всем активным пользователям напомню, у нас есть свой профиль на Яндекс.Дзен, телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, ну и добро пожаловать на сайт. Ну а что касается эфира, его уже скоро дополнят хиты Ирины Аллегровой, Лолиты, группы «Гости из будущего» и других любимых артистов радиодачи.

0: песня Дмитрия Маликова «Девушка в кокошнике» в продолжении этого часа на радио «Дача». Самая настоящая машина времени. Сразу вспоминается что-то такое светлое, доброе, из юности, из тех времен, когда мелодии были такими же искренними, как и это. Спасибо за эти теплые воспоминания и за эту прекрасную музыку. Ну а мы продолжаем наш эфир. Программа «Диско Дача» уже скоро представит нашему вниманию хиты группы «Краски», Ольги Бузовой, Полины Ростовой и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

оранжевое солнце, синее небо, отсутствие дождя и уж тем более снега – идеальная картина, которую хочется наблюдать в ближайшее время, ведь с нами дачный сезон. Теперь можно каждые выходные проводить на своих загородных участках, если они имеются, ну или вспоминать друзей, которые имеют в наличии дачи. И главное – желание видеть компанию у себя на даче. Мы каждому желаем нескучного продолжения выходных. И прямо сейчас дополним ваш отдых хитами Николая Баскова и Натали, Хабиба, Глюкозы и других любимых артистов.

0: «Музыка-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Ирина, я с города Илудровска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию. Я хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Митя Фомин».

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

самая любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес и знак внимания. А вы можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем ваших звонков, ну и через короткую паузу слушаем следующие песни Владимира Преснякова, группы «Кармен», «Кати Лель» и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем нескучного продолжения выходных.

В продолжении часа на радио «Дача» в интернете есть популярный ролик, в котором молодая певица Ника Терентьева исполнила песню Владимира Преснякова «Достучаться до небес». Версия настолько получилась трогательной, что сам музыкант наблюдал выступление стоя. А еще он признался, что каждая его песня для него имеет свой особенный запах. Вот можем подумать, чем пахнет хит «Учусь любить». А еще песни «Елки» Игоря Корнелюка и многие другие, которые мы услышим через короткую паузу.

0: можно и в Прованс, и в любое другое место на Земле, лишь бы не работать. В разгар рабочей недели у многих из нас возникают похожие мысли. Ну, кроме той части слушателей, кто наслаждается своим отпуском. И ленты, надо сказать, в соцсетях по будням сложно смотреть, когда ты торопишься в офис, а там они на пляже, счастливые, загорелые. Так и напрашивается фраза из мема «А я когда поеду в Египет?». Ну, у нас пока что выходные, и мы с вами едем дальше. Уже скоро послушаем хиты Филиппа Киркорова, Руслана Алихно, Саши Че и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радиодача».
1: Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, любимая Радио «Дача». Мы хотим передать привет нашим любимым детям. Ильхаму, Самире, Зарине, а также любимому Дмитрию. Поставьте, пожалуйста, группу «Фабрик».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

свеча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Слушайте 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.